Herzen ist mir tot. Я буду делать 14. А сорота не Ты что нам зомбить? Я же чувствую, что нас он сойдет.